0: Слушайте, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная.

0: хочется
1: ты тут. Папа, не забудьте, как он медленный. Это хорошо.
0: Я попал там два раза на переход и все поставил какой-то простой.
2: Ты хочешь сама себя делать?
3: Я видео снимаю. А, Ромушка, скажи что-нибудь.
4: Ну, я ничего не могу сказать.
5: Annette X there. Her debut album won the Apollo Critics Prize, marking her as one of Europe's most exciting new soul voices. The 1984 Tokyo masterpiece that became a viral sensation decades later. It's the sound of urban loneliness wrapped in disco soul. Here's Plastic Love.